хорошо бы их Иисус, к макаках-то чувачру пресенция. Porque la lechne we iet nu ya

kacsák. Я погоместа смес, киткапих париказах. Момент капих, шана марки кама уле гарахи. Культа калагун казах. Макадаби сантах. Уата бихаским банаук. Ранахар шабан суфрир. Ранахар